0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Природа наградила человека множествами чувств, которые помогают нам справляться с теми или иными ситуациями в жизни. Когда тяжело, мы плачем, смеемся и радуемся, когда счастливы. А вот как быть с агрессией? Само по себе чувство очень нужное, но не все знают, как правильно дать выход агрессии или справляться с этим чувством. Давайте разберемся.
1: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Первое – это признать агрессию. Частая ошибка – это подавлять чувства. Я не злюсь, мне все равно. Но подавленная злость никуда не исчезает. Она выходит позже, сильнее и даже больнее. Гораздо честнее сказать себе «я сейчас злюсь». Второе – это пауза. В момент всплеска эмоций важно не действовать сразу. Дайте себе время отойти, подышать, выйти из разговора. Простая фраза «мне нужно время остыть» уже снижает риск конфликта. Третье – выражать словами, а не действиями. Ни крик, ни оскорбление, ни хлопанье дверью. А четко и спокойно «мне не нравится», «меня это злит», «мне важно по-другому». Это называется «я-сообщение». Вы говорите о себе, а не обвиняете другого. Четвертое – это безопасный выход энергии. Физическая активность – один из лучших способов пройтись, побегать, сделать уборку, ударить подушку, например, написать все на бумаге и порвать. Тело помогает разрядить напряжение. Пятое. Разобраться в причине. Агрессия редко бывает сама по себе. За ней стоит усталость, обида, чувство несправедливости. Если понять причину, легче выбрать правильную реакцию. И важный момент. Агрессия становится опасной, когда она направлена на других людей или на себя. Безопасное выражение – это когда вы не разрушаете отношения и не причиняете вреда. Научиться этому – значит сохранить и себя, и близких. Потому что зрелость – это не отсутствие злости, это умение прожить ее так, чтобы после не пришлось сожалеть. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой.
3: Азия Плюс.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
1: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқта-тиҷаи дархост гузориду, дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи зарурӣ رو انتخاب کنید و طریقی کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریقی همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
3: Когда ты кашляешь как старый трактор,
4: когда мокрота решила остаться надолго,
3: бро, пора звать Ламбратин.
4: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
9: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
8: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
9: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
8: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Рахами телефона идорая реклама.
0: Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Харрус. Я кадам бапе.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زو چی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیای کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال 11-22.
0: سلوشی، چوستوی، تانسوی.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: اقدام زور از الیف در عقیقه. تیلو رو امروز گیر، مبلغش رو بعد پرداخت نما. تیلو بناسیه تو هشده ما بی کمیسیه و بی پیش پرداخت. تنها از سینزدهم تا بیست و سوم می. توی نزدیک است؟ یو میخوای از دیگران با کلی فرق کنی؟ پس بیا از کلکسیه نوی ایتالیویی با صفت اولی دیدن نموده فرقیت رو خودت احساس نما. در خاطر دار، امروز انتخاب، فردا افتخار. نسیم میرود و تیلو میماند.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Иксельро туме хариву, туфару азму мегри. Иксельро харида, рамзи зери сарпушру. Дар сомлеи Иксель, энерджи нухта Азия, бахкайтир. Ваю онро, дар шакли СМС, бонавиштани ному насап. Ва шахри истихомат, барахами навадучор, хафсат, автодухафт, автодухафт равонкун.
7: Бахтадро бисанч, ва яке ассе сертификатро, бо арзиши хазор сомони бурткун.
6: Харузи джума, суати нузда, дар эфири радио ему, суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурдаст. Онро аздас наде.
0: Рахами телефони идорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Реклама DarAsia Plus.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomu nasabi khud va shahri zist ba raqami 93-959-4-0 firist. Iqdom har rozi jumua dar radio mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat onro az dast nadi.
4: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: گرزی تو چشمی پدرت دید خار، از پسر خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیای کمترین. هر انتقال نشانی محبت شما با همدیگر است. بانک ایمون انترنشنال 11-22.
1: سوچنه، وسточне. Радио Азия Плюс.

0: قربت خارم کرد،
1: реклама Дар Азия Плюс.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Бахшида басиву панч сологии и стихлоли давлати Таджикистан. Их доми джашни, ассану отсоди рутпонг. Порой соит корони исте соли. Акнун бо чор дафо изи солона. Бо пули милли карс бигирет. То сиюми сентябра зиним коня дисте фода борда. Исте солоти худро руш бигирет. Ва хам дар тахкими иктидори исте соли кишвар. Сам гузорет. Тафсирот бо телефони 88555. Мо хам кадами рушти иктисоди милли. Ва пушти боли бо этимоди. Соит корони ватанием. Сано отсоди рутпонг. Хадафи мо муваффакияти шумо.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Мегачипс хорошо. Да, як я се сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзро аз басаи мегачипс дар сомонаи мегачипс нухта тиджей ба кайгир. Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-888 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухта тиджей.
1: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Радио. Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Санват Содирот Бонг бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасанддозҳоро то 5% боло бурд. Дар санват Содирот Бонг пасанддоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
4: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
0: Санват Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама
5: 41-41.
6: НИДО – это голос. Иногда тихий. Иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Природа наградила человека множествами чувств, которые помогают нам справляться с теми или иными ситуациями в жизни. Когда тяжело, мы плачем, смеемся и радуемся, когда счастливы. А вот как быть с агрессией? Само по себе чувство очень нужное, но не все знают, как правильно дать выход агрессии или справляться с этим чувством. Давайте разберемся.
6: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Первое – это признать агрессию. Частая ошибка – это подавлять чувства. Я не злюсь, мне все равно. Но подавленная злость никуда не исчезает. Она выходит позже, сильнее и даже больнее. Гораздо честнее сказать себе «я сейчас злюсь». Второе – это пауза. В момент всплеска эмоций важно не действовать сразу. Дайте себе время отойти, подышать, выйти из разговора. Простая фраза «мне нужно время остыть» уже снижает риск конфликта. Третье – выражать словами, а не действиями. Ни крик, ни оскорбление, ни хлопанье дверью. А четко и спокойно «мне не нравится», «меня это злит», «мне важно по-другому». Это называется «я-сообщение». Вы говорите о себе, а не обвиняете другого. Четвертое – это безопасный выход энергии. Физическая активность – один из лучших способов пройтись, побегать, сделать уборку, ударить подушку, например, написать все на бумаге и порвать. Тело помогает разрядить напряжение. Пятое. Разобраться в причине. Агрессия редко бывает сама по себе. За ней стоит усталость, обида, чувство несправедливости. Если понять причину, легче выбрать правильную реакцию. И важный момент. Агрессия становится опасной, когда она направлена на других людей или на себя. Безопасное выражение – это когда вы не разрушаете отношения и не причиняете вреда. Научиться этому – значит сохранить и себя, и близких. Потому что зрелость – это не отсутствие злости, это умение прожить ее так, чтобы после не пришлось сожалеть. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
6: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
0: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азии.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیار.
2: مادر جان چه خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفن از درد و تب.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
0: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
6: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
0: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
7: Сурудинав Дар Азия Плюс.
9: Бозях кисай тозе азиндаги.
10: دو صدا در حاشیه یک آهنگ توام به نوای دل ما غصه دوری یار با قلبی تیکا تیکا در سرود با نام بی تو در اجرای دو سراینده محبوب کشور مبارز عثمانوف و فروخ حسنوف

Тавто Тарона. Радабандии таронагои тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс. Азия Плюс. Харус, я кадам бапеш.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: صادق. реклама در آسیا پلاس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: اوروم عزیزم. علاجش هست آلرویک. راهویوبی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بولد نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است.
2: با کودکانی از دو سال بولو و تموم بی اویلا بی خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: آلرویک حیاتی بی آلرژی از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Сыпь, слабость, боль в животе? А вдруг это паразиты? Незваным гостям пора на выход. Анализы на кишечные инфекции и паразитов по суперцене в лаборатории Гемотест. Подробности на gemotest.tg. Деятельность лицензирована.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама
9: 41 41.
10: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от «Heaven». Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Тавто Тарона. Радабандии Таронагои Тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс.
1: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک. راهویوبی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است.
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Allergic – حیاتی به аллергия. از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Санват Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Санват Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
10: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда Мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благиазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Нитро Энерджи, дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро, тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист. Бараками 93-959, чорто сифр фирист. Иқдом ҳарузи ҷумъа, дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Нитро нухтати джей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надеҳ.
0: Рахами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
5: رادیو آسیا پلوس.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Кассеты «Лирик» включает ностальгию, старая память, чувство на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Банго митулуй офтоп, вахты кирузи нау сар мишават. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آب کدرون لحظت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
4: رقم تلفنی اداره رکلاما
5: 41-41.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: тота рона. Радабандии та ронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо та радиои Азия плюс. Коротко о главном.
1: Депутаты приняли закон о правах людей с инвалидностью. В Таджикистане пройдет международный текстильный форум. Страны Центральной Азии намерены создать региональный центр искусственного интеллекта. Граждан республики предупредили об уголовной ответственности за подозрительные денежные переводы в России. В республике определят лучшего врача. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: عجب و با هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به همدیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11 22.
1: آسیا پلوس.

0: سؤال در تاجیکستان هفته.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: تحلیل فروخت Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Нижняя палата парламента страны приняла закон об обеспечении прав и социальной защите людей с инвалидностью. Разработка законопроекта в течение нескольких лет велась Министерством здравоохранения и соцзащиты населения совместно с представителями гражданского общества. Как сообщается, целью документа является обеспечение равного доступа людей с инвалидностью к образованию, медицинским услугам и трудоустройству. По официальным данным, в республике проживают около 170 тысяч человек с ограниченными возможностями. В Душанбе в сентябре состоится Международный текстильный форум «Таджикистан». В преддверии мероприятия начал работу официальный сайт форума. Форум станет ключевой площадкой для обсуждения развития текстильной промышленности, привлечения иностранных инвестиций, обмена международным опытом и презентации потенциала отрасли. Создание регионального центра искусственного интеллекта в Центральной Азии обсуждены на встрече руководства Агентства инноваций и цифровых технологий Республики с послами стран региона. Участники отметили, что искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов ускорения инновационного развития, повышения эффективности государственных услуг, развития цифровой экономики и укрепления региональных связей в регионе. И такой центр может стать комплексной платформой для сотрудничества между государствами, научными учреждениями, экспертами в области технологий и партнерами по развитию. Особое внимание было уделено необходимости формирования согласованных региональных подходов к развитию цифровых экосистем, укреплению человеческого капитала и расширению обмена знаниями в сфере цифровых технологий. Граждан Таджикистана в России предупредили об уголовной ответственности за денежные переводы на подозрительные карты. Представительство Министерства труда Республики рекомендует воздержаться от перевода средств на банковские карты неизвестных лиц и иностранных организаций, особенно если речь идет о финансировании запрещенных организаций. Граждан также просят особое внимание обратить на сборы помощи пострадавшим и другие подобные переводы, которые распространяют неизвестные группы в интернете и в мессенджерах. В республике стартовал конкурс «Врач года». Конкурс проходит по 35 направлениям медицины, в каждом из которых выберут одного победителя. К участию допускаются врачи государственных и частных медучреждений, лабораторные специалисты, эпидемиологи. В республике стартовал конкурс «Врач года». Конкурс проходит по 35 направлениям медицины, в каждом из которых выберут одного победителя. К участию допускаются врачи государственных и частных медучреждений, лабораторные специалисты, эпидемиологи.

0: денежную премию в размере 15 тысяч саманей. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте sam.tg. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیوس.
1: Нітро Енерджі Харіда, який асе сертифікат роба маблаги газор сомоні бурткун. Рамзро азарчаї Нітро Енерджі, дар сомоне Нітро нухта тіджей бахайт гір. Вайо он роб, тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ, ва шах резіст барахамі на вадусе нух саду панджой ну, чорто сифр фіріст. Іхдом харузі джумуа, дар радіо йому сваті нузда вусі баргузор мегардад. Муфасал дар сомоне Нітро нухта тіджей, як зарвча, як ім конят. Он роб, аздас наді.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
6: Доғой пус. Бемадори вадар, даршикам. Шоят ин нишонаи кирмҳои руда боша. Вақте он расид ки меҳмонони нохондаро берун кунед. Ташхиси сироятҳо ва кирмҳои руда бо нархи дастрас дар озмоишгоҳи Гиматес. Тафсилот дар сомонаи Гиматес нуқтатиҷе. Фаъолият иҷозатнома дорад.
7: Мечтаете стать родителями, но путь оказался сложнее, чем ожидали? Вы не одни. У этой истории есть счастливый финал. Медицинский центр Маркази ЭКО Истанбул теперь в Худжанде. С вами будут работать турецкие специалисты с более чем 25-летним опытом. Эксперты, которые уже помогли тысячам семей услышать заветные «мама» и «папа». Современные протоколы и индивидуальный план лечения для каждого пациента приблизят вас к самой важной цели в жизни. Маркази ЭКО Истанбул. Не откладывайте свое счастье. Сделайте первый шаг уже сегодня. Телефон 99-666-0606.
8: Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон. Иқдоми ҷашнӣ аз саноат соди Рудпонг барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллии қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноат соди Родбонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
9: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷибадемро шарики боэътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
8: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. جونی اوچا با شریکی کمفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
10: درود عزیزان. کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غشکونی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدین آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساساتی او آرام شد، میتوان با کودک صحبت کرد. آرامی شما با او آرامی را میاموزاند و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده میتوانیم که غشکنی به سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بوزی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اوربچه های وصفتی کمفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
8: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
0: ببین، بشنو و بیرقص.
8: آسیا پلیوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین هر انتقال نشان محبت شما به همدیگر است بانک ایمون انترنشنل 11 22
1: آسیا پلوس

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Природа наградила человека множествами чувств, которые помогают нам справляться с теми или иными ситуациями в жизни. Когда тяжело, мы плачем, смеемся и радуемся, когда счастливы. А вот как быть с агрессией? Само по себе чувство очень нужное, но не все знают, как правильно дать выход агрессии или справляться с этим чувством. Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первое – это признать агрессию. Частая ошибка – это подавлять чувства. Я не злюсь, мне все равно. Но подавленная злость никуда не исчезает. Она выходит позже, сильнее и даже больнее. Гораздо честнее сказать себе «я сейчас злюсь». Второе – это пауза. В момент всплеска эмоций важно не действовать сразу. Дайте себе время отойти, подышать, выйти из разговора. Простая фраза «мне нужно время остыть» уже снижает риск конфликта. Третье – выражать словами, а не действиями. Ни крик, ни оскорбление, ни хлопанье дверью. А четко и спокойно «мне не нравится», «меня это злит», «мне важно по-другому». Это называется «я-сообщение». Вы говорите о себе, а не обвиняете другого. Четвертое – это безопасный выход энергии. Физическая активность – один из лучших способов пройтись, побегать, сделать уборку, ударить подушку, например, написать все на бумаге и порвать. Тело помогает разрядить напряжение. Пятое. Разобраться в причине. Агрессия редко бывает сама по себе. За ней стоит усталость, обида, чувство несправедливости. Если понять причину, легче выбрать правильную реакцию. И важный момент. Агрессия становится опасной, когда она направлена на других людей или на себя. Безопасное выражение – это когда вы не разрушаете отношения и не причиняете вреда. Научиться этому – значит сохранить и себя, и близких. Потому что зрелость – это не отсутствие злости, это умение прожить ее так, чтобы после не пришлось сожалеть. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Икдом из зур аз алиф дар акека. Тилоро имрузгир мавлагашро бат пардохнамо. Тило банасия тоаждамо. Бекамисева бепеш пардох. Танго ассин сдагум. То бисто се юбимай. Туй нас дикест? Юмихой аз дигарон бакули фаркони. Пас био аз коллекция нави итолиои. Босифати олиди даннамуда. Фархиатро худадесоснамо. Дар хотир дур. Имруз интихоб. Фардо ифтихор. Насия мераваду. Тило мемонат.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Рахами телефона Едора и реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Шарики лазаи мусихки и ширкати сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обез кяз домана и кух даст раз чуда. Бароятон кува ва тавонои бештари ато мекунад. Гуворост мисли мусихки бренди сиома.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
3: Ауджи Давлат Сифлат Таб Онро Дурузе Бешнест. Хокагарим Рус Барчархаст. Фардо Зерепост. Бедиль.
2: Интиколи пул тарихи Бонки Иммун Интернешнл бо курби муафиқ ва комиссияи камтарин. Хар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Иммун Интернешнл 11-22.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

0: Радио Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: مرده رو بهری چی میپوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیای کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال 11 22

0: реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дар роз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашёи бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рахами 48-888-2222 و یا در سامانه avrang.tj. Avrang زیبایی حیات شماست.
1: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. 41-41.
4: Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Не до. Природа наградила человека множествами чувств, которые помогают нам справляться с теми или иными ситуациями в жизни. Когда тяжело, мы плачем, смеемся и радуемся, когда счастливы. А вот как быть с агрессией? Само по себе чувство очень нужное, но не все знают, как правильно дать выход агрессии или справляться с этим чувством. Давайте разберемся.
0: Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первое – это признать агрессию. Частая ошибка – это подавлять чувства. Я не злюсь, мне все равно. Но подавленная злость никуда не исчезает. Она выходит позже, сильнее и даже больнее. Гораздо честнее сказать себе «я сейчас злюсь». Второе – это пауза. В момент всплеска эмоций важно не действовать сразу. Дайте себе время отойти, подышать, выйти из разговора. Простая фраза «мне нужно время остыть» уже снижает риск конфликта. Третье – выражать словами, а не действиями. Ни крик, ни оскорбление, ни хлопанье дверью. А четко и спокойно «мне не нравится», «меня это злит», «мне важно по-другому». Это называется «я-сообщение». Вы говорите о себе, а не обвиняете другого. Четвертое – это безопасный выход энергии. Физическая активность – один из лучших способов пройтись, побегать, сделать уборку, ударить подушку, например, написать все на бумаге и порвать. Тело помогает разрядить напряжение. Пятое. Разобраться в причине. Агрессия редко бывает сама по себе. За ней стоит усталость, обида, чувство несправедливости. Если понять причину, легче выбрать правильную реакцию. И важный момент. Агрессия становится опасной, когда она направлена на других людей или на себя. Безопасное выражение – это когда вы не разрушаете отношения и не причиняете вреда. Научиться этому – значит сохранить и себя, и близких. Потому что зрелость – это не отсутствие злости, это умение прожить ее так, чтобы после не пришлось сожалеть. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Не до». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Не до» с Нигиной Мамаджановой.
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
9: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند. تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشخانه و مال و اشیای با صفت دیگر را از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه، بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 88-88-22-22 و یا در سامانه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
10: رقم تلفنی اداره رکلامه
11: 41-41.
12: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Plus представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را، افسرده دل افسرده کند انجام منی را فراهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11 22.
0: رادیو آسیا پلیس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل 11-22
1: Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Радио. Радио. Азия Плюс.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Так звучит радио «Азия Плюс». Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion. Певица Бибер Экса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Терминный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Хочешь новую технику? Бери в рассрочку до 18 месяцев без переплат в сети торговых центров «Волна» по акции «ЗУР». Только с 13 по 23 мая. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: عجبه با هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
4: تنسی سنانی Азия Плюс.